0: Комета 92.6 FM.
1: Сегодня целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

целый день идет снег. Он падает, тихо кружась. Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег наших встреч. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги.

Доброе утро! Займите исходное положение для выполнения первого упражнения. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опущены. Расслабьте мышцы. Выдохните. Руки согнуть к плечам. Отвести назад. Вперед. Опустить.

последний раз? Достаточно. Соедините ноги. А теперь ходьба. Внимание. Шагом марш.

закончить. Третье, четвертое и шестое упражнения мужчины и юноши могут выполнять с гантелями весом до 2 килограммов. Третье упражнение. Рывки руками назад. Ноги на ширину плеч поставьте. Левую руку поднимите вверх. Правую отведите назад. Рывки руками начали. Раз.

Помойте руки, потрясите кистями. Еще. Достаточно. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны со скольжением рукой по ноге вниз и переведением другой за голову. Сейчас у вас ноги должны быть вместе, руки опущены. Наклоняем туловище влево. Выпрямляемся вправо. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Продолжайте.

Достаточно. Пятое упражнение выполняем без гантелей. Соедините ноги. Руки переведите на пояс. Поднимание ноги вперед, попеременно то левой, то правой. Левую ногу поднять, опустить, правую опустить. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох, выдох, вдох.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6

мне однажды сам Махатма Ганди. Я лишь раб молекул, слабый и невзрачный.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». 92.6 FM.

0: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
1: Радио слушаю.
0: Что вы там слушаете, Сидоров?
1: Утреннее шоу на комете теперь 7 утра.
0: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
1: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
0: С кем ты разговариваешь?
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета».
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича. Бояться не надо, это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.
4: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. В потоке солнечного света у киоска ты стоишь. Блестят

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Радио «Комета» 92,5.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Анадырь, или Кагаргын, как его называет чукотское население, что переводится как «вход устья», это город на крайнем северо-востоке России, административный центр Чукотского автономного округа. Датой основания считается 1889 год, когда российский военный врач и полярный исследователь Гриневецкий по приказу правительства царской России заложил в устье реки Казачка пост Новомариинск. Так началось закрепление государственности российской на отдаленной северо-восточной окраине и становление города Анадырь. Путеводитель. Анадырь расположен на правом берегу близ устья реки Казачка, впадающей в Анадырский залив Берингово море. Расстояние от Анадыря до Москвы по прямой – 6200 километров. В Анадыре есть крупный морской порт, имеющий сообщение с Петропавловском-Камчатским, Владивостоком, Магаданом и другими городами. Имеется международный аэропорт, регулярно осуществляющий полеты в Москву и Хабаровск. Однако он находится по другую сторону залива Анадырский лиман. Поэтому летом до аэропорта здесь курсируют катера, а зимой действует ледовая переправа.
1: Исторический телеграф. В 30-е годы 20 века комсомольцы на Чукотке начали активно агитировать за здоровый образ жизни. И сразу произошла демографическая катастрофа. Среди венков, чукчей и ненцев, которых заставили мыться с мылом, началась колоссальная смертность. Как оказалось, мыло уничтожало природный защитный жировой слой, который защищал кожу местных жителей от микроорганизмов и инфекций. Чукотский автономный округ входит в пограничную зону, поэтому россияне, не проживающие постоянно в округе, а также иностранцы должны получить специальные пропуски для въезда. Их выдают органы и войска Федеральной пограничной службы ФСБ России. Пограничники проверяют документы уже в салоне самолета после приземления, поэтому туристам, не обращавшимся в турфирмы, рекомендуется заранее забронировать гостиницу и подготовить внятное объяснение цели визита, назвать предполагаемое место проживания. От Чукотки до Аляски всего несколько десятков километров, но съездить в американские города Ном или Кобук без виз могут только коренные жители ряда районов округа.
0: Как красиво! Уникальное историческое и культурное своеобразие Чукотского региона представлено богатейшими коллекциями музейного центра «Наследие Чукотки», отражающими все важнейшие этапы исторического развития края. Впечатляет 10-метровый памятник Николаю Чудотворцу на центральной площади и стоящий рядом собор Живоначальной Троицы. Из Анадыря устраиваются круизы по побережью Берингова моря, Анадырского залива и Берингова пролива, в ходе которых можно увидеть множество природных достопримечательностей. Уникальный природный заповедник остров Врангеля, геологический памятник природы Анюйский на мысе Чаплина с действующими термальными источниками, удивительное кратерное озеро Эль-Гыгытган. Все, кому посчастливилось побывать на Чукотке, признают, это действительно край земли. Край, где едят китов и моржей. Здесь нет дорог, а единственный пассажирский корабль может застрять во льдах даже в июле. Но все же первозданная природная красота этой местности пленит и завораживает. Однако долго в этом плену я бы не выдержал. Погодные условия весьма суровы. Поэтому едем греться и лечиться минеральными водами. Нас ждет город Ессентуки.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды в

0: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радио Комета. 90.

0: Радио «Комета».
1: В городе и районе 9:00.
0: Радио «Комета». Поехали!

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: лето. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сибири и районе 10.00.
1: Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
3: Нет, это неправда.
2: Подождите, а как же яблоки?
3: Это тоже не соответствует действительности.
2: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
3: Никакого авокадо.
2: Ну что же тогда полезно?
3: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
4: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
3: Ну я пошел?
2: Да, идите.
1: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета».
4: Поехали!

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

нашем городе полдень. Радио «Комета». 92.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92.6 FM Чехов. И сегодня воскресенье. Сегодня я буду с вами до 14.00. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Заказывайте свои любимые мелодии, передавайте привет и пожелания. И что могу сказать? Выходные, завтра начинается рабочая неделя новая, поэтому праздничные выходные, вот, пожалуй, уже подходят к своему логическому завершению. Вот погода немножко испортилась, но придется нам как-то с этим недельку пожить. Открывает наш концерт бесплатных заявок, приветов и пожеланий Африк Симон. Если у кого-то есть желание изменить наш трек-лист, так что давайте, так сказать, управлять сегодня радио в течение двух часов вместе. 8-916-244-00-44. Макс СМС вам доступен. Позвонить тоже можно. Заявка будет еще быстрее выполнена. И подписывайтесь на наш портал lopasny.ru. Там много всякой полезной разной информации в ВК и Максе. Все, Африк Симон, далее реклама и концерт бесплатных заявок, приветов, пожеланий. Рабочий полдень до 14.00. С Игорем.
0: Рабочий полдень на Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем я перехожу к новостям. Пишут о том, что сейчас проходит чемпионат мира по футболу в трех странах. В Америке, Мексике и Канаде. И, естественно, все спрашивают, где смотреть. Смотреть матчи можно бесплатно на официальном канале Матч ТВ, в национальном видеохостинге RuTube, как в формате прямых трансляций, так и в записи. Ну, в общем, пишут о том, что сейчас, естественно, матчи играют там Бразилия, по-моему, с Марокко сыграли в ничью. Вот. Сегодня два матча ожидается: Германия, Кюрасао, это в 19:40 будет. И Нидерланды, Япония, 22:40. Поэтому все это можно будет смотреть на канале Матч ТВ. Футбольной теме, естественно, мы посвящаем тоже какую-нибудь песню. Бурановские бабушки, футбол. Дальше Ава Макс. Если у кого-то есть желание прислать свою любимую песню поздравления и пожелания, 8-916-244-00-44. У вас есть редкая возможность управлять радиокометой самим радиослушателем в течение 2 часов. Как в программе «Рабочий полдень», так и в программе «Вечерний Чехов» с 6 до 8 вечера.
0: «Рабочий полдень» на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Анна Демьянова на радиостанции «Комета» 92,6 FM «Чехов». И для вас моя новая песня «Все путем». Всем отличного настроения!

0: Комета.
1: 92.6 FM.
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к заявкам. Надеюсь, заявители подготовились, потому что я дал время немножко, так сказать, людям. Может быть, кто-то что-то пишет для своих, так сказать, друзей, знакомых. Вот эти заявки. И в виде, так сказать, смс-очек голосовых посылает. Ну, я думаю, так можно и сделать, если вы кого-то хотите поздравить по радио. Значит, переходим к заявкам. Первая заявка у меня от Максима, который прислал эту заявку вчера вечером. Вот, Максим, значит, читаю вашу заявку. Значит, добрый вечер, любимая радио Комета 92.6 FM Чехов. Хочу поздравить своего брата Николая,

0: когда с юбилеем, ему сегодня 45, я тоже присоединяюсь, поздравляю, хороший возраст. Хочу передать ему поздравления, чистого неба над головой, здоровья, счастья, и прошу поставить песню Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Большое спасибо. Ставим с большим удовольствием. Дальше пишет Андрей Маняхин и говорит: привет. Значит, заявка на композицию. Сейчас посмотрю поточнее. Теотарду вижу. Quit Life называется, да? С Бликса Бергельфельд. Нет, Бергельд. Бергельд. Вот, ну, это что-то такое немецкое, да, Андрей, я так понял, да? Я вот, честно говоря, не слышал, вот, признаюсь, поэтому прошу прощения за то, что не так четко произнес. В общем, Тео Теардо будет сейчас Quiet Life, да, для Андрея, и для Николая с юбилеем «Дельтаплан» Валерий Леонтьев. Все в прямом эфире у нас, поэтому импровизации возможны. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Всем большое спасибо, что пишете. Есть еще одна заявка, которая уйдет в следующий час.
1: Рабочий полдень на камеру.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно переходит в следующий час. У меня сейчас будет Наталья Заболотная и я закрывать вот этот часик. Перейдем в следующий. До 14.00 я с вами. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Пишите, звоните. Макс СМС для вас доступен. И также, если, естественно, позвонить в прямой эфир, то заявка будет выполнена еще быстрее. Итак, Наталья Заболотная, композиция «Я или он». Дальше в следующем часе еще много разной музыки. Телефон прямого эфира еще раз 8-916-244-00-44.

0: улицах Старой Лопасни 13 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте.

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно перешел во второй час, 13.08 практически на часах. Я перехожу сразу, не отходя от кассы, к заявкам. Зульфия первая. Значит, заявка. Игорь, привет. Сегодня моему дяде исполнилось 70 лет. Поставь, пожалуйста, для него песню «И знали, Оля любит Колю» в исполнении Ольги Сергеевой. Желаем ему долгих лет жизни. Спасибо. Присоединяемся. Поздравления. И, естественно, вот мы с фольклора как-то начали, с бурановских бабушек. Фольклор будет сейчас еще и в этом часе. Между тем, заявка от Николая, который прислал заявку тоже вчера вечером. Он, значит, для своего кума, брата и отпускника Макса, значит, огромный привет. Всем добра и любви. Поставьте, пожалуйста, песню под Горького «Москва, Коля». Ну, Москва он написал, да? Вот, значит, от Николая, куму, брату и отпускнику Максу, парк Горького будет сейчас рок, да? В общем, все тут будет у нас. У нас и танцевальная музыка, и народный фольклор, и рок. Все. Даже Готик Рок вот уже играл, да? Для Андрея. Все, продолжаем наш концерт. 8-916-244-00-44. А теперь немного деревенского фольклора. И, естественно, с юбилеем дядю Зульфии, которому сегодня 70 лет.
0: Рабочий полдень на комете.
2: Эй, знали волю любить Колю. Эй, теперь хочется отнять. Ой, я укину моряками. Эй, вы попробуйте достать. Ой, вы попробуйте достать. Ох, зачем я сюда шла? Сюда шла, зачем я торопилась? Эй, тут моего ухажера нет. Ой, только зря уморилась. Ой, только зря уморилась. Ой, девушки, замуж не идите. Эй, замуж мне весело. Ой, моя подружка вышла замуж. И вышла замуж, головку повесила. Эй, головку повесила. Эй, подружки нас четыре. На четыре, где подели пятую. Эй, я отдалю пятую. Пятую бабью жизнь проклятую. Ой, я бабью жизнь проклятую. Ой, думала, горя не будет. Я горя прибуляет.

0: милые отделяются. Я сядем, милый рядом. Милый рядом, может быть, в последний раз. Ой, пустые глазки наглядят. Наглядятся на два года у запас. Ай-яй-яй, на два года у запас. Ой, сдали брата у солдаты. У солдаты и тетку не миновать. Яй-яй-яй, по брату буду плакать. И буду плакать, по тетку буду скучать.
1: Рабочий был день на комете.
2: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
1: 8-916-244-0044.
2: Рабочий полдень.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все комета.
1: Поехали!
0: Рабочий день. Полдень.
2: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень продолжается. Между тем я прихожу к музыкальным новостям. Я освещал эту новость вчера в программе «Музыкальный глобус», но освещу ее и сейчас, поскольку у меня есть повод рассказать об этом. Музыкальный телеканал MCM, который, естественно, многие знают по спутниковому телевидению, закрывается спустя 37 лет вещания. Группа М6, которая является владельцем теперь канала с 2019 года, купив этот канал у компании Лагардера, подтвердила закрытие культовой музыкальной станции с 30 июня. Я думаю, что это будет черный день для французского музыкального развлекательного телевидения, потому что в этот же день закрывается канал Олимпия во Франции, где каждый вечер буквально транслировались музыкальные программы. Я вообще не знаю, что у них там вообще во Франции с культурой творится сейчас. Вот. Но пока неизвестно вообще, перейдут ли некоторые шоу на другие каналы, так сказать, оператора М6, да. И ностальгические зрители, которые желают вернуться в 90-е, смогут просматривать онлайн-архивы канала или прямые трансляции в соцсетях до последнего дня трансляции. Ну, в общем, я вчера нашел кусочек, так сказать, интернет-портала, где можно еще во всяком случае посмотреть. Буду как-то включать, потому что я не знаю, на самом деле, как можно жить без музыкального телевидения, когда ты уже привыкаешь и нажимаешь утром с утра кнопочку, а там, понимаешь ли, пусто, да? И, в общем, я даже не знаю, как это вообще это назвать. Не поддерживаю. Считаю откровенным саботажем для всех, кто увлекается музыкальным телевидением в целом. Но что хочу сказать. У меня сегодня, так сказать, по поводу этого есть клип. Ой, извините, музыкальный, так сказать, музыкальный трек «Милен Фармер». Естественно, и клип, который был сделан песня, которая называется «Кто следующий», да? Значит, режиссером видео выступила обладательница «Золотой ветви» Каннского фестиваля Жюлия Дюкурно. Она сняла фильм «Титан» и «Альфа». И я что хочу сказать. У Милен Фармер всегда клипы на высоте. Поэтому это культовая артистка, которая всегда может, так сказать, удивить в музыкальном видео. Это целый фильм. Это целый фильм. Вот. Естественно, все премьеры клипов «Милен Фармер» шли на канале MCM. Все, буквально, да. Там были целые программы, посвященные этой артистке. И можно было насладиться, так сказать, клипами и музыкой этой французской артистки, которую очень любят и в России. В новом ролике, в клипе песни «Чья очередь» или «Кто следующий», как вот, я не знаю, как лучше перевести. Милен Фармер идет по подземному переходу, вокруг него начинают замертво падать люди, сраженные какими-то невидимыми пулями. Одна из них настигает Милен Фармер, и она начинает свой путь уже, наверное, в какой-нибудь другой жизни, да, в ночной клуб. И, в общем, все по-новому у нее там начинается, да. Я этот клип не видел, но мне уже прям интересно реально, да. Вот, а пока, так сказать, смотрим MCM, пока он еще работает, я не знаю, включаем свои записывающие устройства для того, чтобы оставить что-то для себя на память. Итак, Милен Фармер, и если у кого-то есть заявки, приветы, пожелания, по телефону, соответственно, можно их отправить 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, мне заявка от Вилли, который пытался прислать, я так понял, заявку обычным смс, обычной смс, но я что-то не сумел ее получить. Пытался прислать ее через Телеграм. С Телеграмом сейчас есть проблемы, поэтому все, что я успел зацепить, это заявка была на бурановских бабушек хип-хоп и поздравления для девушек, я как понял, да, для девушки. Вот. Ну, если нужно поздравить, я поздравляю. Поздравляю. В общем, исполняю вашу заявку. Бурановские бабушки и Витя К. Композиция хип-хоп. И прямо сейчас это все будет в программе «Рабочий полдень». Вот. Но между тем я говорю, работает обычный СМС и МАКС. Вот. Поэтому, если кто-то хочет позвонить, звоните 8-916-244-00-44. Там заявка будет исполнена просто мгновенно, так сказать, еще быстрее. Вот. А между тем, мои поздравления, соответственно, от Вилли, девушки, я так понял, хип-хоп, бурановские бабушки и Витяка.
2: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
2: Какие будут предложения?
3: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
2: Правда, 320? Это шутка?
3: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
1: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
2: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
1: Пойдемте уже, не будем терять время.
3: Телефон 8-966-328-05-25. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
4: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
3: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. На сегодня у меня, пожалуй, все. Спасибо всем, кто был сегодня со мной на связи. Мы сегодня делали это радио вместе, поэтому каждый день, соответственно, днем и вечером вы можете управлять рулем радио «Комета» сами, присылать свои заявки, поздравления, пожелания и приветы по телефону 8-916-244-00-44. Вот, поэтому на сегодня у меня, пожалуй, все. Но прежде чем проститься, конечно, я всегда скажу, что сегодня такого 14 июня в календаре истории. Сегодня день донора крови. Сегодня банный день. Вот, поэтому, если у кого-то нет воды, все в баню, все в баню. День работников легкой промышленности сегодня. Я поздравляю всех, кто, соответственно, шьет нам красивую одежду. Тоже поздравляю людей. Также сегодня поздравляю моих коллег из музыкальной программы «Чироки». У них сегодня годовщина. Вот, поэтому слушайте программу «Чироки Шоу» по пятницам и субботам, когда у них в расписании все это бывает. Вот. Приглашайте артистов новых, пускай у нас будет больше гостей. И мы с большим удовольствием будем вас ждать опять в эфире по вечерам. Также хочу поздравить Елену Сафонову, актрису. Ей сегодня 70 лет. Вот, я в своей жизни видел один раз в магазине случайно. В магазине случайно, это было давно, ой, давно. Поэтому я ее узнал сразу. Она была вместе с Игорем Костолевским. Они такие были еще молодые. Поэтому сейчас, вот я посмотрел фотографию, я, наверное, ее бы уже не узнал. Не знаю. Ну, время идет, конечно, да. Поэтому, Елена, поздравляю с днем рождения. Вот, 70 лет это юбилей. Поэтому всех благ, здоровья, счастья. И пускай приезжают к нам в Чехов со спектаклями. Ну и новых фильмов, конечно, какие-нибудь будут, может быть, Елена Сафонова еще. Все, на сегодня все. Всем благ, всех и здоровья, счастья, хороших выходных. Завтра хорошей трудовой недели начало. И мы с Анжеликой Варум, пожалуй, с вами сегодня на этом и распростимся. Все, всем пока. С вами был Игорь. И до завтра в программе «Рабочий полдень».

0: рабочий полдень на комете. Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
3: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
4: Да!
3: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
4: Да!
3: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
4: Да! То, что надо.
3: На радио «Комета».
0: Радио «Комета».
5: 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Песня, о которой пойдет речь, стала визитной карточкой певицы Ирины Дубцовой. Девушка не только исполнила хит, но и написала к нему музыку и слова. И вмиг из подающей надежды участницы реалити-шоу она превратилась в популярную артистку. И все благодаря композиции «О нем». Не секрет, что песню Ирина Дубцова посвятила своему первому мужу, солисту группы «Плазма» Роману Черницыну. Все эмоции и переживания были воплощены в хите. До своего участия в «Фабрике звезд» Ирина Дубцова успела поработать в девчачьем коллективе Игоря Матвиенко и как автор написать несколько песен для артистов эстрады. Попав на ТВ в реалити-шоу, поначалу девушка мало себя проявляла, пока ее не номинировали на удаление. Номер, который представила Ирина на суд жюри и зрителей, мгновенно сделал ее популярной. Песня «О нем», созданная ею еще до «Фабрики», покорила всех и помогла остаться в проекте. Но главной радостью стало другое событие. Любимый певицы сделал ей предложение. Свадьбу было решено играть на проекте. Съемки того счастливого дня стали основой для клипа на песню «О нем». Лирическая женская композиция настолько понравилась публике, что еще задолго до окончания проекта попала в хит-парады страны. На тот момент впервые в истории шоу участница стала известной до гала-концерта и гастролей.

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: В городе и районе 15 часов.
3: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Радио «Комета».

замечать. Время мое круги от камней на воде. Я с тобой буду, ты только скажи.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Конец.

0: Радио Комета.
1: На земле Лопасненской 16:00.
2: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

0: Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: 92,6 FM.
1: Мед, если есть, то его сразу нет.
2: Штирлиц идет по нашему коридору.
3: А куда он идет?

0: умных и глупых, спонтанных и обдуманных, коварных и благородных. Об этом наша рубрика.
1: Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон.
2: Хорошо излагает собака, учитесь.
3: Наш сегодняшний герой был отражением расколотой русской действительности. Босяк и аристократ, семьянин и бегун, странник, завсегдатай ресторанов. Вопреки всем жизненным обстоятельствам, навсегда вошел в мировую оперную историю. Великий Федор Шаляпин. Родился он в Казани, учился в частной школе, но за поцелуй с одноклассницей был исключен. Потом было приходское ремесленное училище, последний он покинул из-за тяжелой болезни матери. В 12 лет Шаляпин впервые попал в театр. С того момента он свел его с ума и стал страстью на всю жизнь. Дебют на оперной сцене был весьма оригинальным. Шаляпину поручили бессловесную роль кардинала, который должен был торжественно проследовать через всю сцену в сопровождении свиты. «Следуйте за мной и делайте все так же, как и я», — приказал он свите. Едва сделав шаг, в волнении наступил на край своей длинной мантии и рухнул прямо на пол. Сопровождающая кардинала свита решила, что так и надо, и тоже упала. Шаляпин героически пытался встать на ноги, бесполезно. Публика хохотала до колик. До карьеры великого оперного певца было еще далеко. Впереди были ломка голоса, переезд в Астрахань, бродяжничество и в отчаянии даже думы о самоубийстве.
4: А ну ступай домой, алкоголик!
5: Оставь меня, старушка, я в печали.
3: Но гнилые думы прошли, и Шаляпин отправляется в Петербург. После успешной роли Мефистофеля в «Фаусте» его приглашают на пробы в Мариинский театр. С восторгом его принимают в Миланском театре «Ла Скала». Успех был потрясающим. Предложения стали сыпаться со всего мира. Он покоряет Париж и Лондон, Германию, Южную Америку и становится всемирно известным артистом. Становится художественным руководителем Мариинского театра, отказавшись при этом от должности худрука в Большом театре. И получает первое в России звание народного артиста республики.
6: Наши люди в булочную на такси не ездят.
3: Шаляпин был дважды женат, и от обоих браков у него родилось 9 детей. Федор Иванович даже получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде за достижение и вклад в области музыки. Был он и замечательным рисовальщиком и пробовал себя в живописи. Несмотря на то, что Шаляпин с молоду сочувствовал эволюции, он и его семья не избежали эмиграции. Новая власть конфисковала у артиста дом, машину, сбережения в банке. Он в 1922 году покинул Россию навсегда. Его лишили звания народного артиста и

0: право возвращаться на родину, хотя он всю жизнь об этом мечтал.
1: Это была рубрика «Каждый решает сам». Ваше решение на сегодня за вами. Хорошего дня. Каждый решает сам. Радио «Комета». 92,6.

0: Комета. 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария в городке». Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

«Тополиный пух» стал первым по-настоящему крупным хитом в карьере «Иванушек Интернешнл» после трагического ухода из жизни солиста Игоря Сорина. Ему на смену пришел Олег Яковлев. Впервые в качестве полноправного вокалиста он стал работать с Кириллом Андреевым и Андреем Григорьевым Аполлоновым на альбоме «Об этом буду кричать всю ночь» в 1999 году. В трек-лист альбома и вошел «Тополиный пух». Годом ранее, в 1998 году, песня завоевала две премии – «Золотой граммофон» и «Песня года», что ярко продемонстрировало крупный успех композиции. «Тополиный пух» – песня не только о лете, но и о его противнице зиме, противопоставление которых не так часто встречается в летних песнях.

0: планета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
2: Поехали!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Планета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
3: Радио слушаю.
2: Что вы там слушаете, Сидоров?
3: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
2: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
3: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
2: С кем ты разговариваешь?
0: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

меняемся, мы встречаемся, улыбаемся, словно светимся, мы стараемся, лучше верить, да, ошибаемся, но уникаемся. И помнишь, как думал, любовь мираж, а вдруг оказалось, она вот идет с пакетами в шапке.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже. Не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество. Проверенное время.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisyarvi.ru.
3: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
5: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
4: Чехов, заводская 1/1.
5: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
4: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
5: opt-akb.ru.
4: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Кулинария «Апельсин» — это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
1: Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, Заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: кухне 20.00.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Данрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
3: Радио «Комета».

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9, строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: primavera.
1: Эта история произошла много лет тому назад, пьянящей весной.
0: Je suis l'allée del country, Pedro Taranta.
1: С обычным парнем из русской деревни, которого звали просто Педро.
0: Garanto da maggiore fortuna per il cavaliere.
1: Он страстно полюбил красивую девушку из соседней деревни.
0: Jugava a magazzino, jeve smoking and jibas.
1: Но боялся признаться ей, что влюблен.

сел на кровать. Красивая девушка, танцуя, медленно разделась и легла с ним рядом. И они страстно любили друг друга всю ночь напролет. А когда взошло солнце, они уже ничего не могли делать. А через 9 месяцев девушка родила ребеночка. Славного, но с небольшими умственными

как позже доказали эксперты, порвавшийся презерватив. Страшная кара постигла Педро, он ослеп. Его веки навсегда закрылись, никогда уже не поднимались.

0: радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно.

0: Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Комета. 92,6.

0: на улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС-77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
3: Радио «Комета». 92,6.

0: сошла. Stand by all systems. Радио Комета.
1: Комета.
0: 92.6 FM. Радио Комета. Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. «Комета». 92,6

0: Чехове 22 часа.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

0: Комета. Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10.

0: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета.
1: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
2: В Чехове полночь.

0: радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64 от 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Радио «Комета» 92.6

0: постепенно. На родине каштанки 2 часа ровно.
1: Радио «Камень».

И это станет ясно с полувзгляда. Уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

Ничего не изменить, ничего не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла.

0: старой Лапасне 3 часа.
1: Комета 92,6 FM.